постели на постель. Утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься, и святки

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

сердце.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре. 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про свет.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наше радио.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: Наша реклама.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наша

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: этапах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: «У Виктора были рисунки, которые он особенно не афишировал», — вспоминал Пиня. «У него дома хранилась картонная папка с натюрмортами, сделанными в школе. Кроме того, у себя в комнате Цой аккуратно изрисовал все обои. Это был сюрреалистический коллаж из узнаваемых героев художественных произведений и вампиров из фантастических фильмов. Среди этих набросков выделялись рисунки Шерлока Холмса и самого себя. Причем автопортрет был нарисован в профиль, в виде индейца. Тогда все мальчишки любили героические фильмы с актером Гойко Митичем, и Виктор изобразил себя с длинными волосами прямо по центру стены. Позднее его родители довольно безрассудно заклеили это панно новыми обоями.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белой

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 187 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Беспилотную опасность объявляли в 12 регионах. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, передает Минобороны. В Брянской области в результате атаки погиб местный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Также была ранена женщина, ее доставили в больницу. Еще два человека пострадали из-за беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Раненым оказана медицинская помощь. Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, активность началась около 6 утра по Москве. С этого времени зафиксировали 4 толчка, их магнитуда составила 5,7. Накануне в регионе произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. Землетрясение ощущалось в нескольких районах Петропавловска-Камчатского с силой до 4 баллов. Также МЧС предупреждал об угрозе цунами, но затем ее отменили. В России стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 880 тысяч в учреждениях среднеспециального. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест. Основные направления – здравоохранение, инженерное дело и педагогические науки. Подать заявление и документы выпускники могут тремя способами – через портал госуслуги, лично или почтой. Умер снявший сериал «Друзья» режиссер Джеймс Бэрроуз. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Место и причина смерти не раскрываются. Бэрроуз почти полвека успешно занимался ситкомами. Кинематографист снял более 1000 эпизодов комедийных сериалов. Помимо «Друзей», он выступал режиссером таких популярных проектов, как «Теория большого взрыва», «Веселая компания», «Такси» и другие. Бэрроуз получил 11 премий Эмми, а номинирован в общей сложности был 47 раз. Сборная Турции не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда уступила Парагваю со счетом 0-1 в матче второго тура. Единственный гол забил Матиас Галарса на второй минуте матча, установив рекорд турнира по этому показателю. В конце первого тайма парагвайцы остались в меньшинстве, но туркам это не помогло. В первом туре турецкая национальная команда также проиграла, уступив Австралии. А вот сборная Бразилии одержала первую победу на турнире, обыграв команду Гаити со счетом 3-0. В третьем туре бразильцы встретятся с Шотландией, которая этой ночью проиграла Марокко. Команде. Успешно провела групповой этап сборная США. Хозяева чемпионата обыграли Австралию, обеспечив себе выход в плей-офф. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы?
11: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Несложно догадаться, что для Виктора такое высшее общество не казалось идеальной средой обитания. Он был не слишком общительным юношей и старался не реагировать на школьные клички типа «японец» или «чукча». Его одноклассники не отличались особой политкорректностью и любили обзывать юного художника китайским шпионом. После уроков в гардеробе часто вспыхивали российские драки, и поэтому Витя рос замкнутым и нелюдимым подростком. На детских фотографиях он с обратной стороны рисовал парашютистов, а свое лицо подкрашивал желтым фломастером. Таким образом, Цой реагировал на обидные оскорбления старшеклассников, которые называли его «желтым» или «узкоглазым». В это время Виктор пытался создать альтернативную вселенную, наводнив ее животными, начиная с черепахи и заканчивая ежиком. К примеру, для ежа была отгорожена половина комнаты, чтобы тот мог беспрепятственно передвигаться. Несложно догадаться, что звери интересовали Витю больше, чем его туповатые ровесники.

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО «Stockmann».
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «Неустанно» группы S-Vox.
2: По словам музыкантов, это песня о дороге к цели. Ну а дорогу, как известно, осилит идущий. Идти команда предлагает под их новый сингл.
1: Историю создания песни рассказывает автор.
3: Песня «Неустанно» была написана 26 марта 2026 года вечером в Москве. Было достаточно прохладно, около нуля. Дул юго-восточный ветер. Строчки «Я никогда не устану, идти не устану, к тебе неустанно любя» были написаны именно в этот день. А на второй день была полностью завершена работа над куплетами. Смысл песни в том, что всю жизнь, несмотря на перипетии, на трудности, человеку нужно искать любовь и свое пристанище.
0: Премьера недели.
2: S-Vox. Неустанно.

0: Премьера недели. S-Vox. Неустанно.
1: Наша реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдают...

0: я.
1: Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: открывает топ-13 «Эпидемия» с песней «Где сходятся миры». 29 недель держится песня в чарте. Музыканты идут на рекорд.
1: Команда продолжает делиться лайв-видео с юбилейного концерта, и теперь в сети можно посмотреть живое исполнение песни «Письмо Ведьмаку». И не просто исполнение, а неожиданный дуэт. Компанию музыкантам «Эпидемии» на сцене составил Петр Елфимов.
0: Найти видео можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру», как и все остальные актуальные новости наших музыкантов.
2: 13 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: Песнь «Моя» группы Чичерина на первой неделе в чарте оказалась на 12 месте.
1: Ну а мы хотим напомнить о том, что позиции в нашем хит-параде зависят, конечно, ребята, только от вас. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ежедневно вы можете отдать 3 голоса за любимые песни.
0: А мы, как обычно, все посчитаем и подведем итоги ровно через неделю. Но пока у нас только самое начало программы, так что мы продолжаем.
2: 12 место.
1: Чичерина. Песнь «Моя».

0: На 11-й строчке чарта песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Но сегодня вместе с Димой Соколом мы виртуально отправимся не в нулевые, а в 80-е.
0: Артист родом из Подольска, и недавно в своем телеграм-канале он поделился видео из парка имени Талалихина, где в 1987 году прошел знаменитый подольский рок-фестиваль, который позже называли «Советским Вудстоком».
1: Тогда на этой сцене выступали Калинов Мост, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Зоопарк, Бригада С и многие другие.
0: А сегодня мы слушаем репортаж Димы Сокола с места событий.
2: Дорогие друзья, был в Советском Союзе такой культовый рок-фестиваль, который назывался «Подольск 87». На нем выступали тогда еще, будучи молодыми, многие звезды и динозавры отечественной рок-сцены. И я прямо сейчас нахожусь на этом месте, в парке Талалихина, где он проводился. Эта сцена до сих пор стоит.
3: Возможно, когда-нибудь здесь снова грянет рок.
2: Ну, а пока просто прикольно, что в нашем городе есть такое место, и Подольск внес небольшую, но все-таки очень важную крупинку в отечественную рок-музыку.
4: 11-е место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе — сингл группы «Горилла Ган» «Насекомые с языком».
2: Трек в нашем эфире представит лидер команды Андрей «Горилла Ган».
1: Расспросили музыканта, о чем же новая песня.
3: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.
0: Премьера недели.
2: «Горилла Ган. Насекомые с языком».
4: Когда закончится мой тараканий бег, похорони меня за плинтусом под ногами истово рыдающих мольбе. Моя

0: музыканта с прекрасным результатом.
1: Тем более ворваться в чартовую дюжину был настоящей мечтой артиста. В своих соцсетях Филипп Хмыров выложил очень трогательный пост о том, как он слушал наше радио в детстве и мечтал, что в нашем эфире будут звучать и его треки.
0: Передаем Филиппу привет. И да, теперь вертолет там же, где когда-то впервые зазвучала песня «Я свободен».
2: Девятое место.
1: Хмыров, вертолет.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой Чи. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 9-0.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Словакия планирует закупать российский газ даже после введенного Евросоюзом запрета. Словацкая государственная энергетическая компания обсуждает с «Газпром» экспорт поставки газа из России в первых трех кварталах 2027 года. Согласно плану Евросоюза, с начала года будет введен полный запрет российского СПГ, а к следующей осени будет полностью остановлен импорт и российского трубопроводного газа. Однако Словакия в апреле подала в суд Европейского Союза иск против этого решения. Также компания заключила дополнительное соглашение «Газпром Экспорт», изменив условия поставок таким образом, чтобы они отвечали новым европейским требованиям. 2 миллиона сим-карт заблокировали россияне с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам 1 апреля прошлого года. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Также в пакете мер по борьбе с мошенничеством появилась опция проверки количества оформленных на человека сим-карт. По словам председателя Госдумы, за год с небольшим этим сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Помимо этого, согласно новой норме, на гражданина страны может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Минпросвещение России изменит программу обучения в старших классах. Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном. При этом за учениками сохранится возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Утвердить проект предполагается в июле. Новый стандарт будет действовать с 1 сентября следующего года. Кроме того, глава ведомства анонсировал утверждение программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Однако не будет обязательной. Снег выпал в Забайкальском крае. Из-за обильных осадков был закрыт участок региональной дороги Балига-Ямаровка, сообщили в региональном Минтрансе. Еще на одном участке дороги проезд затруднен. Специалисты ликвидируют последствия снегопада, очищают дороги от сугробов и убирают поваленные деревья. В ведомстве призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск ДТП. Кроме того, заморозки и мокрый снег ожидается в некоторых районах соседней с Забайкальем Бурятии. По прогнозам синоптиков, столбики термометра опустятся до минус 3 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. В финале сборная страны одержала победу над командой Франции со счетом 45-39. В составе команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Это четвертая медаль на европейском первенстве. Ранее Егорян завоевала серебро в сабле, а рэперисты Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев взяли по бронзе. Турнир проходит во французском городе Антони и завершится 21 июня. Россияне выступают в нейтральном статусе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: На шестом месте сегодня Физы, Хэттерс и Тритиа, песня «Прощай».
1: Много прекрасных новостей у наших артистов. Тритиа отыграли большой тур. 2 недели музыканты были в разъезде.

0: И активно делились всевозможным гастрольным контентом в социальных сетях.
1: А The Hatters выпустили новый сингл «Цианид» и сняли очень эффектное видео на этот трек во время концерта в Минске. Его, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».
0: А пока вы подписывайтесь на наш канал, если вдруг еще не успели этого сделать, мы слушаем песню «Прощай».
2: Шестое место.
1: The Hatters, третье. «Прощай».

0: 6 место. The Hatters. Третье. Прощай. На 5-й строчке чарта сегодня расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: И на этот раз мы решили задать Вадиму Курылеву очень сложный вопрос. Что для него сегодня интереснее – сочинять музыку, работать в студии и записывать новые треки, например, или играть концерт?
2: Сначала сочиняешь, потом записываешь, а потом играешь на концертах. Это же части одного процесса. Именно поэтому я и занимаюсь рок-музыкой. Это интересно, потому что многогранно. Никогда бы не хотел только сочинять, только записывать или только выступать на сцене. Но, например, в коммерческой музыке это так и есть. Одни специалисты сидят и только сочиняют, другие профессионалы исполняют это на сцене, а еще есть сессионные работники студии, которые это все качественно записывают. Но, по-моему, это ужасно скучно заниматься чем-то одним. И это уже никакая не рок-музыка, а музыкальная индустрия, к которой я стараюсь не иметь отношения.
0: А вот вопрос, Ян. Какая часть работы нашей тебе нравится больше всего?
1: Я люблю вот эти встречи личные со слушателями.
0: Ой, только хотел сказать. С языка просто сняла. Конечно же, когда ты видишь слушателей, видишь их лица, общаешься с ними, то это самое приятное, потому что работа радиоведущего, понятное дело, за кадром. Ты не видишь аудиторию, к которой обращаешься, не видишь ее реакции, а когда встречаешься, и они рассказывают тебе про какой-то эфир, как давно они тебя слушают, какие жизненные моменты, и в горе, и в радости они слушали твое шоу. Вот это очень приятно, конечно же.
1: Да, когда приходят к нам на экскурсии, когда мы с выездными студиями приезжаем в другие города, вот эти вот личные встречи.
0: На фестивалях наших
1: музыкантов.
0: Или просто на улице. Всегда приятно. И не стесняйтесь, дорогие наши слушатели, если вы нас узнали, подойдите. Мы всегда сфотографируемся, дадим автограф, если он будет вам нужен. Ну и пообщаемся.
1: Мы вас очень любим, ребята.
3: 5-е место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетик.

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Бушаков. «Самолетики».
1: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: шаге от тройки лидеров сегодня группа Мураками с песней «Не знать».
1: В кино сейчас, кстати, идет фильм «Майкл». Музыкальный биографический фильм о Майкле Джексоне, и Диляра Вагапова уже успела посмотреть и оценить новинку.
2: Вчера, кстати, ходили на фильм «Майкл». Я вообще обожаю, вы знаете, смотреть фильмы про великих людей. Интересно смотреть, как они начинали, какие у них были мысли. Конечно, это видение режиссера, но тем не менее рекомендую всем тем, кто еще не видел, просто посмотреть, узнать, может быть, что-то новое открыть для себя, да и порадоваться вот этим ритмом, этому грубу. Я очень любила в детстве Майкла Джексона. Помню, как я делала лунную походку, училась, как переносить вес одной ноги на другую. И один из моих любимых самых клипов, конечно, это «Золотой песок» и «Hot Song». В общем, много, конечно.
0: А ты знаешь, я тоже с семьей ходил, посмотрел, и мне очень понравилось. Ну, сейчас вот отбросим все спорные моменты биографии артиста. Ну, во-первых, я понимаю, что это первая часть из трех, которые выйдут. Там начало, собственно, становления сольной карьеры Майкла Джексона. Но снято очень красиво. Понятное дело, что снимали родственники, поэтому все спорные, шероховатые моменты там, взаимоотношений, допустим, Майкла и его отца, они там показаны, но так, очень в легкой форме. Но все равно это дает ответ на вопрос, почему он стал именно таким. Я сейчас говорю не про великого певца, а тут по-другому и не скажешь, да, про него, про артиста, который, безусловно, является одним из самых популярных артистов на мировой сцене. Да. А вот именно его характер и именно его проблемы в жизни, все это, конечно, связано с детством и взаимоотношением, как многим кажется, я разделяю эту точку зрения, взаимоотношением его и отца.
1: Я еще не видела картину, но обязательно
0: посмотрю. Ну и, конечно, она очень яркая, красочная, музыкальная и трогательная.
3: Четвертое место.
1: Мураками «Не знать». Здравствуйте.

0: Премьера недели.
1: По старой доброй традиции, прежде чем перейти к объявлению тройки лидеров, представляем вам еще одну новинку этой недели.
2: И сегодня в чарте стартует песня «Я тебя все равно люблю» группы «Магнитная аномалия».
1: Узнали все подробности у лидера команды Антона Вартанова.
3: Песня «Я тебя все равно люблю» уже давно пылится в наших архивных записях, и никак мы не доходили до того, чтобы ее наконец-то нормально записать. И вы удивитесь, но изначально это была медленная песня, но так как у нас медленных песен и так очень много, мы решили, что очередная медленная песня нам не нужна. И поэтому кардинально ее переделали, сделали быстрые зажигательные барабаны, драйвовые гитары, и песня просто преобразилась, ожила. Несмотря на то, что аранжировка получилась максимально простой, я не помню, чтобы мы с Алексеем Хрипачом, нашим барабанщиком, так долго спорили по поводу того, какие должны быть барабаны, какие должны быть гитары, но в итоге нашли компромисс, и получилось то, что вы сейчас все услышите. Надеюсь, вам понравится. Что бы ни случилось, любите друг друга.
0: Премьера недели.
1: «Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю».
4: Ну и что?

0: русский рэп for mama.
1: Диана Арбенина стала хедлайнером нашего фестиваля «Музыка жизни», который мы провели 7 июня совместно с Останкинской башней и фондом «Дорога жизни». Диана Сергеевна сыграла в том числе песню из нового альбома, и это звучало очень круто. Дело в том, что мы общались с Дианой Сергеевной после мероприятия. Она только начала репетицию над новым материалом, и сам по себе этот жанр. Многие в комментариях обвиняли ее, что якобы она пела под фонограмму, но сам по себе жанр, в котором она сделала новый альбом, рэп, он у всех больших артистов, возьмите Эминема, Канье Веста пресловутого, они все работают с подкладом. То есть сверху своего голоса они читают текст, а иногда просто дублируют его. И это, ну, законы жанра, в которых сейчас экспериментирует Диана Сергеевна. Мы для всех слушателей нашего радио подготовили сюрприз, о котором расскажем на следующей неделе. Но вот так, приоткрывая небольшую завесу тайны, вы услышите Диану Сергеевну в эфире нашего радио с новым альбомом в необычном формате.
2: Третье место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в сроке.

0: третье место Диана Арбенина «The Punisher».
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и

0: Главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: ребро чарта сегодня отправилась в копилку группы «Нагард». На втором месте у нас песня «Проклятие шута».
1: Музыканты группы продуктивно проводят лето, совмещают приятное с полезным.
0: И отправились на Волгу рыбачить. Но на отдыхе думают о том, как порадовать поклонников.
2: Ребят, всем привет. Мы, короче, с Серегой.
3: Бонжур. Да.
2: Поехали на Волгу. Вот. И вместо того, чтобы ходить в такую солнечную погоду, купаться, мы, короче, решили доделать наши треки. Вот. Поэтому ждите скоро новые хиты.
4: Второе место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: этого хит-парада сегодня нашла мощность группы «Люмя». Это уже четвертое золото, которое команда собрала с этим треком.
1: Эта песня очень нравится слушателям, но не знаю, кто из вас, друзья, на тем или иным образом повлиял. Она, например, вдохновила на какие-то действия.
0: Нам спросили у Тэма Блатова, есть ли произведение Блатова, которое повлияло на его мировоззрение. Ответ на мой вопрос здесь подошел с точки зрения нашей философии.
2: Что в предназначении философии не есть, я бы даже сказал, что в предназначении есть. Я бы через хорошую сейчас очень душный тюрьмы, и хотя бы вам сейчас, но у меня вся жизнь связана со словами, а вести жизнь с смыслом, а по его жизни не существует изменений. На то, что друг взрывает, не просто как будто к нужным дружбам, а не то, что курит, как не знаю, нет, и брата, какую-то не обезлею на тот сторона. Какой-то, например, вам не нравится, вот какой-то музыкальный жанр, и такая послушка композиции, словно вот тем жанром, и тут не волосы, что с брата. Не нравится, есть в этом перемена. Когда, конечно, есть в типичном магистра, о том, что был уверен, идёт теперь, но я был уверен, что он чуть прежде моей работы. Это же тысяч, что было уже прочтение, и чего даже следом не происходит, и не прежде всего уже происходит, и причины, и следствия, а не из-за воздречения, и следствия, он был должен для воздречения, а за формируется, и изменяет, постоянно будет, и изменяется постоянно.
3: Первое место. Первое место.
1: Мощно.

0: На сегодня это все. Чартер дюжина. На сегодня это все. Теперь дело за вами. Не забывайте, это дело за вами. И не забывайте, а Яну, и мы отправляем звук недельный отправляем звук. Следующий две чартовой дюжины. Следующий будет Феликс Дюжин.
1: Вас ждет мужская компания, ребята, запушите от меня компания. Но я желаю вам знать не раз, чем вам я прекрасный эмоций и много хороших эмоций.
0: Намного тебе хорошо. Отдохнуть и до встречи через 2 недели. А всем до встречи в 4 недели. А всем слушателям.

Наше радио. Наше радио.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Мы с Юфой и Свиньей в пьяных разговорах постоянно рассуждали о том, как бы нам побыстрее свалить из Советского Союза. Рассказывал позднее еще один участник автоматических удовлетворителей Игорь Гудков по кличке Панкер. Мол, приедем в Лондон к группе The Clash и скажем, что мы панки из Ленинграда. И они, конечно, возьмут нас грузчиками, чтобы таскать аппаратуру. И думали мы исключительно о том, как же отсюда съебаться. Мол, надо, наверное, нам через Финляндию попробовать. И любопытно, что в эти молодежные бредни мы все реально верили. После нескольких месяцев сумбурных репетиций вечно пьяные удовлетворители сочинили первые хиты. «Водка», «Идиот», «Атаман», «По Невскому шлялись наркомы». В итоге получился натуральный панк-рок с текстами о дерьме и алкоголизме, примитивными мелодиями и, конечно, полным отсутствием инструментальных проигрышей. На бас-гитаре в группе играл худощавый высокий парень азиатской наружности, которого друзья называли Цой. И все вокруг думали, что это тоже кличка. «Как-то раз мы с Цоем направлялись в Купчино к Свинье купаться голыми», вспоминал позднее Женя Юфа Юфит. Пока шли, он нашел дохлую утку и стал тащить ее за шею. Хотел порадовать Свинью. Она была еще не тухлая, но так, запашок уже шел. Когда мы проходили мимо трамвайного кольца со зданием для диспетчеров, выскочило несколько водителей, которые сказали нам: «Так, все, ребята, идите к нам, вы убили утку, сейчас мы вызовем милицию». Мы с Цоем радостно пошли. Эти начали звонить в милицию, но та отказалась приезжать из-за какой-то дохлой утки. К тому же в здании, куда нас привели, из-за сильного запаха стало ясно, что утка абсолютно не свежая. И когда нас спросили: «А где вы ее взяли?», мы ответили, что убили ее дней 5 назад, и вот все ходим с ней, не знаем, куда девать.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Наша реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми.

0: поучаствовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. У россиян появилась возможность беспрепятственно расплачиваться картами платежной системы МИР в Иране. Завершен третий этап интеграции местной платежной системы Шитап и российского инструмента. Об этом рассказал глава иранского направления платформы БРИКС Хаб Мухаммад Абид Амири. Он добавил, что до 30-го года планируется увеличение двусторонней торговли. По его словам, для развития бизнеса между странами есть высокий потенциал. В последние месяцы из-за проблем с интернетом в Иране была осложнена связь между странами, однако сейчас товарооборот постепенно налаживается, заключил Амири. Китай на 28% нарастил импорт сжиженного природного газа из России за первые 5 месяцев года. Закупки российской нефти республикой увеличились на 20% за этот период. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по май Китай приобрел более 2 миллионов 700 тонн СПГ. Однако в стоимостном выражении год к году показатель снизился, хоть и незначительно. Также республика закупила почти 49 миллионов тонн нефти из России за отчетный период. В данном случае в стоимостном выражении импорт вырос на 27%. Около 40 видов опасных инфекций было завезено в Россию в 2025 году из других стран, следует из данных Роспотребнадзора. Были зарегистрированы завозы случаев холеры, туберкулеза, малярии, лихорадки денге, кори и краснухи. Кроме того, зафиксированы попадания в страну из-за границы энтеровирусных и менингококковых инфекций, оспы обезьян, лихорадки чикунгунья и других заболеваний. При этом ведомстве отмечают, что ситуация с особо опасными инфекциями в стране остается стабильной и контролируемой. Проводятся профилактические меры, чтобы не допустить распространения эпидемий. Черную книгу растений планируют опубликовать в этом году российские ученые. В нее войдут образцы, которые представляют угрозу для народного, сельского и лесного хозяйств. Об этом рассказал глава Всероссийского научно-исследовательского института экологии Александр Закандырин. В издание войдет более 500 инвазивных видов, угрожающих экосистеме. Книга будет сформирована совместно с представителями Ботанического сада Российской академии наук. На данный момент уже существует черная книга флоры Средней России с перечнем наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды на данной территории. Пока таковых насчитывается 52, однако список постоянно пополняется. Российский мультфильм получил главный приз 22-го международного фестиваля анимации и комиксов в Китае. Лента мультипликатора Екатерины Куричевой под названием «Когда мы были травой» завоевала награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Лента стала первой работой из России, удостоенной этой награды. Картина опередила сотни участников из 20 стран. Международный фестиваль анимации и комиксов проходит в городе Хэньчжоу с 2005 года. Это крупнейший анимационный форум Азии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» приехал в мессенджер Макс на нас просто набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

наше радио.

0: ему на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Планшета жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Увядших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.